0: Жо-йомей дом. В нашей сельской домовне тен спил кужды знаю. Генерация дуйко ёвен облюбованы в корах, а пла публикума. Межош кронич без прегнавания то ё сельский дудовый спил. Запшавым пак мусимы пчиудаш вен ё людовый спил ордовау. Не сушага до покуада людовых спилов сербов. Але в ческей, респективне чехословакской, кужды тен спил знаю пед оригинальным тителом «Где дома мой?». А там мавен теке дуйке а узнамне ставизне. За доктор Хартмута Лайпнера ё то теке ядно весобинске чоинко, ако його звезую с тим спивом. 2052 ё везявю в сербском часопису «Розлад» артикель ве ставизнах спива.
1: Я севе южо давно знаем спиву «Где домов мой?» ако гимну ве старе чесько-словакске. Я сам студовал в Празе, а севе кукужде гёжбе су то грали на официальних свеженях, а так не сам веле ве того вежев. Але пен сам се зезнал с меяю швигамаму в том часу. А вена ее пехадава спет вяцорнее ческее, ако немцовка, ее там бидлеля, але теке редне чески могва, а вена ее перфектне могава спиваш ту гимну. Лепее ако ческе. А я сам се живал, а вена ее ме улицевала аж та гімна, тен спів, описує на таку рідну вашню ту чеську країну, а тен чеський зашіщ. То є то, що сам в тому часу собу критну. А потім сам я помавим захопів се забираш. Вечо то пшіжо, що там шукно стой.